Пипилона. Рубрика Пипилона, трета час. С запис. Уникална. Хайфи рубрика. Пипилона. За напреднали и авторитети в музикалния свят.